3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Здравствуйте! Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» вошло в тройку лучших команд по итогам 4 игр турнира. В минувшие выходные в рамках домашнего матча с Сибирью первенство второй лиги А группы «Золото» подопечные Андрея Кончельскиса одержали победу над гостями. В первом тайме соперникам так и не удалось распаковать ворота друг друга. На 78-й минуте встречи нападающий брянцев Сергей Грибов вывел нашу команду вперед. Этот гол так и остался единственным. Таким образом, после 4 игр сине-белые вышли на 3-е место в турнирной таблице. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил турнирное положение брянцев. Клуба после домашнего успеха. Глава региона пожелал футболистам продолжить победную серию. Следующий матч команда Андрея Кончельскиса проведет уже в среду, 12 августа, против футбольного клуба «Красное знамя» «Синдикат» в Домодедово. В Брянске появилось два новых мастера спорта. Удостоверение и наградные знаки «Мастер спорта России» вручены Полине Семичастной и Милане Воронко. В настоящее время в областном центре, напомню, проживают и занимаются спортом 17 чемпионов. Еще шестеро, а теперь уже 8 человек имеют заслуженное звание «Мастер спорта». Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе Брянска. Также в областном центре работает современный стадион, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Команда легкоатлеток Брянской области завоевала бронзу чемпионата России в Краснодаре. 9 сильнейших команд из различных регионов страны боролись за медали. По регламенту соревнований победу присуждали команде, набравшей наибольшую сумму очков в Семиборье. По итогам первое место у Республики Татарстан – 20 833 очка. Второе место у столичных спортсменок – 20 468 очков. Третье место заняла Брянская область. Наши девушки набрали 20 462 очка. Светлана Антошина – 5 485 очков. Виктория Карасева – 5453 очка, Полина Кривощекова – 5044 очка, Дарья Гулакова – 4480 очков. Брянская спортсменка Елена Бабичева завоевала бронзу Всероссийской спартакиады. Отмечается, данная награда Елены Бабичевой является достойным результатом напряженной борьбы и подготовки. В Сельцо открыли современные площадки для подготовки и выполнения норматива Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Новое пространство расположено в экологически чистом микрорайоне. По соседству с площадкой находятся знаковые точки притяжения горожан. Детский оздоровительный комплекс «Лесной» и общественная организация «Коммунар», что делает данный уголок настоящим центром спорта и активного долголетия. Сегодня на Брянщине развивают более 80 видов спорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина известна своими спортивными традициями, школами легкой атлетики, дзюдо, самбо, лыжных гонок и плавания. Отдельно глава региона отметил людей, которые занимаются подготовкой спортсменов, помогают формировать интерес к физической культуре у детей и молодежи. В их числе тренеры, учителя, сотрудники профильных учреждений и ветераны спорта. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В цилиндре с золотым пером трудился мастер, и стол его, поросший мхом, скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые. Но тут раздался в двери стук: «Кто такие?»

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

От городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, не больше, не меньше, хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет в рамках президентской программы газификации сетевое топливо получили более 10 новых населенных пунктов. В Брянском регионе страны продолжается работа по разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышения платежной дисциплины потребителей. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в период до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода Новозыбков. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключение новых. Российская сторона призывает всех, в том числе и Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. В Министерстве иностранных дел России выражают уверенность, эскалация посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва напоминает, российская сторона последовательно выступает за прекращение странами, прежде всего НАТО, накачки Киева различными системами вооружения и военной техники. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле в 2022 году. Глава государства добавил, при этом должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин подчеркнул, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. Мировые цены на продовольствие в июле продолжили расти, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это связывается в том числе и с продолжающимися перебоями в экспортных поставках из Черноморского региона и повреждением экспортной инфраструктуры. Черноморский фактор имеет значение и для российского экспорта. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% российских поставок зерна на внешние рынки и свыше половины экспорта подсолнечного масла. В июле ограничения судоходства привели к сокращению отгрузок. Через порты Азовского моря поставки зерна практически прекратились, а в черноморских портах выросла нагрузка. Российские экспортеры начали рассматривать альтернативные маршруты через Балтийское и Каспийское моря. При этом, по оценкам участников рынка, полностью заменить азово-черноморскую логистику они не способны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Три, два, радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.

0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши
3: агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-6478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

8 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛиАЗ», контролеры ТС, АЭС, специалисты по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами. Но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Поцелуй. Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.

0: на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений. Ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но с смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким моторам сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 10 августа – председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Козорин. Содержание городской среды, вывоз мусора, озеленение и парки, подготовка к зиме и освещение. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед.
2: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет в рамках президентской программы газификации сетевое топливо получили более 10 новых населенных пунктов. В Брянском регионе страны продолжается работа по разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышения платежной дисциплины потребителей. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в период до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода Новозыбков. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключение новых. Российская сторона призывает всех, в том числе и Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. В Министерстве иностранных дел России выражают уверенность, эскалация посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва напоминает, российская сторона последовательно выступает за прекращение странами, прежде всего НАТО, накачки Киева различными системами вооружения и военной техники. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле в 2022 году. Глава государства добавил, при этом должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин подчеркнул, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. Мировые цены на продовольствие в июле продолжили расти, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это связывается в том числе и с продолжающимися перебоями в экспортных поставках из Черноморского региона и повреждением экспортной инфраструктуры. Черноморский фактор имеет значение и для российского экспорта. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% российских поставок зерна на внешние рынки и свыше половины экспорта подсолнечного масла. В июле ограничения судоходства привели к сокращению отгрузок. Через порты Азовского моря поставки зерна практически прекратились, а в черноморских портах выросла нагрузка. Российские экспортеры начали рассматривать альтернативные маршруты через Балтийское и Каспийское моря. При этом, по оценкам участников рынка, полностью заменить азово-черноморскую логистику они не способны. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Погоды глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянское «Динамо» вошло в тройку лучших команд по итогам 4 игр турнира. В минувшие выходные в рамках домашнего матча с Сибирью первенство второй лиги А группы «Золото» подопечные Андрея Кончельскиса одержали победу над гостями. В первом тайме соперникам так и не удалось распаковать ворота друг друга. На 78-й минуте встречи нападающий брянцев Сергей Грибов вывел нашу команду вперед. Этот гол так и остался единственным. Таким образом, после 4 игр сине-белые вышли на 3-е место в турнирной таблице. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил турнирное положение брян. Клуба после домашнего успеха. Глава региона пожелал футболистам продолжить победную серию. Следующий матч команда Андрея Кончельскиса проведет уже в среду, 12 августа, против футбольного клуба «Красное знамя» «Синдикат» в Домодедово. В Брянске появилось два новых мастера спорта. Удостоверение и нагрудные знаки «Мастер спорта России» вручены Полине Семичастной и Милане Воронко. В настоящее время в областном центре, напомню, проживают и занимаются спортом 17 чемпионов. Еще шестеро, а теперь уже 8 человек имеют заслуженное звание «Мастер спорта». Всего же спортом занимаются почти 4000 человек с массовыми разрядами. Таким образом, спорт активно идет в народ. Места, где можно заниматься зимними и летними видами спорта, сейчас есть в каждом районе Брянска. Также в областном центре работают современные стадионы, лыжные базы, бассейны и спортивные залы. Команда легкоатлеток Брянской области завоевала бронзу чемпионата России в Краснодаре. 9 сильнейших команд из различных регионов страны боролись за медали. По регламенту соревнований победу присуждали команде, набравшей наибольшую сумму очков в семиборье. По итогам первое место у Республики Татарстан – 20 833 очка. Второе место у столичных спортсменок – 20 468 очков. Третье место заняла Брянская область. Наши девушки набрали 20 462 очка. Светлана Антошина – 5 485 очков. Виктория Карасева – 5453 очка, Полина Кривощекова – 5044 очка, Дарья Гулакова – 4480 очков. Брянская спортсменка Елена Бабичева завоевала бронзу Всероссийской спартакиады. Отмечается, данная награда Елены Бабичевой является достойным результатом напряженной борьбы и подготовки. В Сельцо открыли современные площадки для подготовки и выполнения норматива Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Новое пространство расположено в экологически чистом микрорайоне. По соседству с площадкой находятся знаковые точки притяжения горожан. Детский оздоровительный комплекс «Лесной» и общественная организация «Коммунар», что делает данный уголок настоящим центром спорта и активного долголетия. Сегодня на Брянщине развивают более 80 видов спорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина известна своими спортивными традициями, школами легкой атлетики, дзюдо, самбо, лыжных гонок и плавания. Отдельно глава региона отметил людей, которые занимаются подготовкой спортсменов, помогают формировать интерес к физической культуре у детей и молодежи. В их числе тренеры, учителя, сотрудники профильных учреждений и ветераны спорта. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Рада приветствовать всех слушателей.
4: Начнем с общей дорожной обстановки. Какая ситуация сложилась на дорогах региона за прошедшую неделю?
5: За прошедшую неделю на территории Брянской области было зафиксировано 14 автоаварий с пострадавшими, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Анализ показывает, что наиболее распространенными причинами ДТП остаются это нарушение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор безопасной скорости, а также невнимательность участников дорожного движения.
4: Давайте подробнее остановимся на наиболее серьезных авариях.
5: 28 июля в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны города Карачева в направлении Брянска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 58-летней женщины. В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести. До прибытия медицинских работников сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшей первую помощь на месте ДТП и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра в лечебном учреждении женщина была отпущена домой.
4: К сожалению, это не единственное серьезное ДТП, которое произошло.
5: Да, 31 июля еще одно происшествие было зафиксировано в Брянском районе. По предварительной информации, 89-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны поселка Новый Свет, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», и в результате произошло столкновение. Водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были госпитализированы. Данное происшествие еще раз напоминает всем водителям, что соблюдение очередности проезда перекрестков является одним из важнейших требований правил дорожного движения.
4: Еще одно происшествие произошло в Красногорском районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
5: 1 августа в селе Летяхи Красногорского района водитель мопеда совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Кроме того, стоит отметить, что водитель мопеда отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он управлял транспортным средством без мотошлема и защитной экипировки. В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Подобные происшествия еще раз подтверждают, что нарушение правил дорожного движения и пренебрежение средствами защиты нередко приводят к тяжелым последствиям.
4: В одном из происшествий вы отметили, что сотрудники госавтоинспекции оказали пострадавшему первую помощь еще до приезда медиков. Многие воспринимают инспектора только как сотрудника, который оформляет дорожно-транспортное происшествие. Но, как показывает практика, зачастую именно сотрудники госавтоинспекции первыми прибывают на место аварии. Насколько часто вам приходится оказывать первую помощь?
5: Действительно, такие случаи происходят достаточно часто. Экипажи госавтоинспекции круглосуточно несут службу на дорогах региона и нередко оказываются первыми на месте дорожно-транспортного происшествия. До прибытия скорой медицинской помощи сотрудники оценивают обстановку, обеспечивают безопасность дорожного движения, вызывают необходимые экстренные службы и оказывают первую помощь пострадавшим.
4: Проходят ли сотрудники специальную подготовку? Ведь просто так невозможно оказать первую медицинскую помощь без подготовки.
5: Безусловно, каждый сотрудник госавтоинспекции проходит обучение по оказанию первой помощи. Кроме того, знания регулярно совершенствуются в ходе служебной подготовки. Мы обучены действовать при различных травмах, умеем останавливать кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию, помочь человеку до прибытия медицинских работников.
4: Скажите, пожалуйста, есть ли все необходимое оборудование в патрульных автомобилях?
5: Да, каждый патрульный автомобиль оборудован медицинскими укладками. Они содержат перевязочные материалы, средства для временной остановки кровотечения и другие необходимые медицинские изделия, позволяющие начать оказание первой помощи сразу после прибытия на место происшествия.
4: Первые минуты после ДТП могут стать решающими, и именно сотрудники госавтоинспекции оказываются первыми.
5: Действительно, именно первые минуты зачастую определяют дальнейшее состояние пострадавшего. Своевременно оказанная первая помощь до прибытия медицинских работников, она способна значительно увеличить шансы человека на сохранение его жизни и здоровья.
4: Но ведь очевидцами ДТП становятся не только сотрудники госавтоинспекции. Что делать обычному человеку, если он стал свидетелем аварии?
5: Самое главное – это не поддаваться панике. необходимо обеспечить собственную безопасность, вызвать экстренные службы и, если это возможно, то оказать первую помощь пострадавшему. Многие граждане боятся навредить человеку, поскольку не обладают специальными медицинскими знаниями. Именно поэтому сегодня на территории Брянской области действует система круглосуточного дистанционного консультирования граждан по вопросам оказания первой помощи.
4: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе.
5: Проект реализуется Департаментом здравоохранения Брянской области совместно с Брянской городской станцией скорой медицинской помощи при взаимодействии с сотрудниками госавтоинспекции Брянской области. Если человек стал очевидцем либо участником дорожно-транспортного происшествия и не знает, как правильно действовать, достаточно обратиться в службу скорой медицинской помощи. Медицинский специалист в режиме реального времени подскажет алгоритм действий, подробно объяснит, какие мероприятия необходимо выполнить до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Такое дистанционное сопровождение позволяет человеку не растеряться и оказать пострадавшему действительно необходимую помощь.
4: Очень нужный и важный проект. Давайте напомним нашим радиослушателям, по каким телефонам они могут обратиться за этой помощью.
5: При необходимости следует незамедлительно, конечно же, позвонить в скорую медицинскую помощь по телефону 103, а также на территории Брянской области работает телефон оперативного отдела единой диспетчерской службы. Запомните, пожалуйста, данные номера и звоните по ним 520750 и также 520150. По этим телефонам медицинские специалисты окажут дистанционную консультацию и помогут определить правильный алгоритм действий до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
4: Спасибо за интересную беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
5: Прежде всего хочу пожелать всем безопасных дорог. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость, используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, не отвлекайтесь во время управления транспортным средством. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, не оставайтесь равнодушными. Своевременная вызванная экстренная служба и правильное оказание первой помощи способны спасти человеческую жизнь.
4: Спасибо за участие в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, берегите себя и своих близких. И помните, соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности каждого участника дорожного движения. Также мы напоминаем, что если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия и вы не знаете, как оказать первую медицинскую помощь, вы можете позвонить по номерам телефона 520750, 520150, код города 4832. Я напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. До новых встреч.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром»
8: «Газпромэнергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции и Парасанов ОВ. УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около +.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Тонии 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» в настоящее время – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 2/3 всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил о возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети Брянской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, и М-3 Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной. В настоящее время участок трассы Р-120 расширяется, что позволит вдвое повысить пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги Дублёра — улица Карачишская. Еще один значимый объект в областном центре – это капитальный ремонт улицы Литейной на участке от улицы 50-й армии до Литейного моста. Добавлю, данная автомагистраль является одной из самых загруженных в Брянске. В нынешнем году в целом будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Банке России считают, ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% ровно. Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия нынешнего года. Рост ВВП ожидается в пределах 1%. А инфляция на уровне 6-7% вместо ожидавшихся ранее 4,5-5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Как заявили в Минпросвещении, стартовал завершающий этап внедрения полной линейки единых учебных пособий по истории для учеников с 5 по 9 класс. Кроме того, школы получат единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. В ведомстве подчеркивают, обновленный федеральный перечень образовательной литературы охватывает все основные школьные предметы, включая историю территории исконно-русских земель и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе и математике, а также физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Отмечается, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, родителям уверенность. Ученикам же равные возможности независимо от региона. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Сейчас в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 10 августа – председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Козорин. Содержание городской среды, вывоз мусора, озеленение и парки, подготовка к зиме и освещение. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: И место для шага вперед.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем.

0: Это страсть. Это рок. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений, ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечезажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким мотором сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Сегодня вечером в эфире Брянской губернии в программе «Понедельник» с Марией Сергеенко гостем студии станет председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Андрей Казурин. Предметом обсуждения станет работа городского жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, содержание дворов и дорог, а также ответит на вопросы жителей. Задать свой вопрос можно по телефону 301-501, код Брянска 4832. В настоящее время мы зафиксируем ваше обращение, а вечером в 19:20 во время прямого эфира гостю можно будет задать вопрос лично по номеру 301-501. Добавлю, бюджет Брянска на нынешний год вырос более чем на 202 миллиона рублей. Деньги запланированы в том числе на выполнение программы переселения брянцев из аварийного жилищного фонда, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение и установку систем видеонаблюдения в местах сбора твердых коммунальных отходов и ряда других социально важных направлений. На дистанционное электронное голосование подано порядка 650 тысяч заявлений. В целом же данная форма волеизъявления будет доступна более чем для 48 миллионов избирателей в 32 российских регионах и на московской платформе. Как отмечает Центр избирком, благодаря механизму «Мобильный избиратель» россияне могут подать заявление на голосование по местонахождению в дни выборов. Кроме того, с помощью этого сервиса избиратели могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Это можно сделать в личном кабинете на госуслугах до 14 сентября включительно. Исключение – это Москва, где подавать заявление для дистанционного электронного голосования не требуется. Напомню, в нынешнем году пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских субъектах. Плебисцит продлится 18, 19 и 20 сентября. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. По информации министерства, второй пакет антифрод-мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность дополнительной защиты для детских сим-карт лишь с согласия родителей по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские сим-карты рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Данное требование не распространяется на СМС, отправленные государственными информационными системами. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 84 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 19 градусов, ночные столбики термометра опустятся еще ниже до плюс 14. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: для наших делишек, что из того.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный — до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: подождать. И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске полным ходом идет уборочная страда. Наши аграрии в настоящее время занимают первое место в Центральном федеральном округе. Уже собран урожай, превышающий 160 тысяч тонн масла семян при средней урожайности около 36,5 центнеров с гектара. Наиболее активные работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыбковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масленичные культуры на Брянщине отведено около 170 тысяч гектаров. Приблизительно столько же отведено и под зерновые, средняя урожайность которых составляет около 60 центнеров с гектара, что в целом выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения сезонных мероприятий. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, с другой есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» в настоящее время – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой до 17 тонн. Сегодня здесь выпускается порядка 2/3 всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил о возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. В Министерстве иностранных дел России заявили, Североатлантический альянс переживает тяжелейший кризис за всю историю НАТО. Поводом для таких заявлений стала инициатива председателя парламента Словении Зорана Стивановича о проведении в стране референдума по вопросу выхода из военного объединения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и никогда не планировала на них нападать. В Кремле Министерство иностранных дел заявляли на самых разных уровнях, от президента Владимира Путина до дипломатических представителей Российской Федерации в различных международных организациях. Кроме того, Россия заявляла о готовности юридически закрепить отсутствие планов нападения на Европу. В Кремле не раз отмечали, что именно политика расширения НАТО и милитаризация европейских стран создают напряженность и подрывают стратегическую стабильность на континенте, а не действия Москвы, которая отстаивает принципы мирного сосуществования и уважения суверенитета всех стран. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Банке России считают, ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% ровно. Банк России аналитики обновили свое видение второго полугодия нынешнего года. Рост ВВП ожидается в пределах 1%. А инфляция на уровне 6-7% вместо ожидавшихся ранее 4,5-5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба. Служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 60.

я. Как кайфово в небе синем, что так высоко над головой. И пока я пел песни с птицами,

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений. Ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечи зажигания, датчики кислорода, каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким моторам сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 22. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: И турист, и меломан.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске полным ходом идет уборочная страда. Наши аграрии в настоящее время занимают первое место в Центральном федеральном округе. Уже собран урожай, превышающий 160 тысяч тонн масла семян при средней урожайности около 36,5 центнеров с гектара. Наиболее активные работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыбковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры на Брянщине отведено около 170 тысяч гектаров. Приблизительно столько же отведено и под зерновые, средняя урожайность которых составляет около 60 центнеров с гектара, что в целом выше прошлогодней показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения сезонных мероприятий. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, с другой, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» в настоящее время – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой до 17 тонн. Сегодня здесь выпускается порядка 2/3 всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил о возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет в рамках президентской программы газификации сетевое топливо получили более 10 новых населенных пунктов. В Брянском регионе страны продолжается работа по разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышения платежной дисциплины потребителей. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в период до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода Новозыбков. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключение новых. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр. Тут на столба ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 10 августа – председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Андрей Козорин. Содержание городской среды, вывоз мусора, озеленение и парки, подготовка к зиме и освещение. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: И место для шага вперед.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
11: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
12: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: лекарство от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления. Не трать время.

0: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

прозрачны, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие.

ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКХ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: сейчас.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает. Работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске полным ходом идет уборочная страда. Наши аграрии в настоящее время занимают первое место в Центральном федеральном округе. Уже собран урожай, превышающий 160 тысяч тонн масла семян при средней урожайности около 36,5 центнеров с гектара. Наиболее активные работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыбковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры на Брянщине отведено около 170 тысяч гектаров. Приблизительно столько же отведено и под зерновые, средняя урожайность которых составляет около 60 центнеров с гектара, что в целом выше прошлогодней показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения сезонных мероприятий. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, с другой, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» в настоящее время – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой до 17 тонн. Сегодня здесь выпускается порядка 2/3 всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил о возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. В Министерстве иностранных дел России заявили, Североатлантический альянс переживает тяжелейший кризис за всю историю НАТО. Поводом для таких заявлений стала инициатива председателя парламента Словении Зорана Стивановича о проведении в стране референдума по вопросу выхода из военного объединения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и никогда не планировала на них нападать. В Кремле Министерстве иностранных дел заявляли на самых разных уровнях, от президента Владимира Путина до дипломатических представителей Российской Федерации в различных международных организациях. Кроме того, Россия заявляла о готовности юридически закрепить отсутствие планов нападения на Европу. В Кремле не раз отмечали, что именно политика расширения НАТО и милитаризация европейских стран создают напряженности и подрывают стратегическую стабильность на континенте, а не действия Москвы, которая отстаивает принципы мирного сосуществования и уважения суверенитета всех стран. Центробанк не видит оснований для нового снижения ключевой ставки. В Банке России считают, ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля регулятор снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% ровно. Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия нынешнего года. Рост ВВП ожидается в пределах 1%. А инфляция на уровне 6-7% вместо ожидавшихся ранее 4,5-5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр. Ртутного столба, ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карп. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений, ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечезажигания, датчики кислорода, каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким моторам сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске полным ходом идет уборочная страда. Наши аграрии в настоящее время занимают первое место в Центральном федеральном округе. Уже собран урожай, превышающий 160 тысяч тонн масла семян при средней урожайности около 36,5 центнера с гектара. Наиболее активные работы проходят в Стародубском округе, а также на Лазыбковском и Гордеевском районах. В нынешнем году под масличные культуры на Брянщине отведено около 170 тысяч гектаров. Приблизительно столько же отведено и под зерновые, средняя урожайность которых составляет около 60 центнеров с гектара, что в целом выше прошлогодней показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения сезонных мероприятий. Глава региона подчеркнул, с одной стороны, планы на очень хороший урожай, с другой, есть определенные особенности оперативной обстановки, но в целом аграрии нацелены на успешное завершение нынешнего сезона. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в регионе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливаются в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области реализуется программа импортозамещения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, завод «Брянский арсенал» в настоящее время – единственное предприятие в нашей стране, сформировавшее полный модельный ряд автогрейдеров эксплуатационной массой до 17 тонн. Сегодня здесь выпускаются порядка 2/3 всех отечественных автогрейдеров, в их числе грейдеры нового поколения, телескопические погрузчики. Кроме того, разрабатываются модели мощных сельскохозяйственных тракторов. В настоящее время, по словам главы региона, ведется выпуск пилотных партий фронтальных погрузчиков автогрейдеров. В планах выйти на серийное производство. Это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисление налогов в бюджет. Егор Ковальчук сообщил о возможности создания на свободных производственных площадках индустриального парка, что в значительной степени позволит увеличить экономические показатели Брянщины. В Брянской области полным ходом идет программа догазификации. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, газ уже пришел более чем в 7,5 тысяч домов. Кроме того, за 5 лет в рамках президентской программы газификации сетевое топливо получили более 10 новых населенных пунктов. В Брянском регионе страны продолжается работа по разработке схем расположения объектов газоснабжения, повышения платежной дисциплины потребителей. Как напомнил Егор Ковальчук, в рамках реализации программы газификации в период до 2030 года запланировано техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, а также реконструкция второй нитки газопровода отвода Новозыбков. Это позволит увеличить объемы подачи газа действующим потребителям, а также подключение новых. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 23. Атмосферное давление 741 миллиметр, ртутного столба ветер южный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: делаешь? Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство продлило послабление к классу топлива до 1 июля 2027 года. Чем это все для нас с вами пахнет и как выходить из данной ситуации? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Министерство энергетики заявило, что данное регулирование будет действовать ограниченный срок. Цель принятых мер – это гарантированные стабильные поставки автомобильного топлива на внутренний рынок и предотвращение его нехватки, особенно в условиях реорганизации логистических путей, технологических вызовов и необходимости поддержания бесперебойного функционирования топливного сектора. Ведомство уточняет, долгосрочная государственная стратегия в отношении экологических стандартов моторного топлива остается неизменной. Эти временные уступки позиционируются как антикризисный инструмент, призваны сбалансировать качество топлива и его доступность для конечного потребителя. Ожидается, данная мера увеличит объемы бензина, поступающего на внутренний рынок, обеспечит стабильность поставок, ну и, соответственно, снизит вероятность перебоев. Напомню, что с конца мая в ряде российских регионов наблюдались проблемы с поставками горючего, кое-где они до сих пор еще наблюдаются, и сколько продлятся, пока непонятно. В июне и июле ограничения, полные или частичные, затронули свыше 80 субъектов нашей страны. Последние недели в некоторых регионах началось некоторое ослабление этих ограничений, ну а теперь, что касается нововведений, то на автозаправочных станциях обязательно будет размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива, представленная в доступной и наглядной форме. Ранее на топливных колонках могло сохраняться обозначение Евро-5 или, например, К5, что идентично, даже если фактическое качество топлива вообще не соответствует этим стандартам. Это можно было установить лишь по паспорту качества, который потребители вообще никогда не проверяют. Более четкое информирование об экологическом классе, конечно, упростит выбор для водителей и выделит производителей, поддерживающих высокие стандарты качества. Возможно, в будущем будет введено ценовое разграничение для топлива разных классов, но пока это лишь предложение.
0: Автомобильные факты.
1: Что же для нас-то с вами, а? Автомобили старых лет выпуска, как легковые, так и грузовые, скорее всего, не столкнутся с существенными трудностями при использовании топлива с более низким экологическим классом, поскольку они изначально спроектированы как раз для такого топлива. Однако для новых автомобилей, конечно же, риски возрастают. Постоянное применение топлива пониженного экологического класса может привести к увеличению нагрузки на такие компоненты, как форсунки, свечезажигания, датчики кислорода, каталитические нейтрализаторы, сажевый фильтр. Последствия, вероятно, проявятся не сразу, а с течением времени. Если в руководстве по эксплуатации автомобиля указан более высокий экологический класс топлива, то в случае поломки использование бензина стандарта Евро-2 может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. Это вы отчетливо должны понимать. Исходя из этого, водителям современных автомобилей с непосредственными системами впрыска, турбонаддувом и сложными экологическими системами все же рекомендуется заправляться на надежных автозаправочных станциях, обращая при этом внимание не только на октановое число, но и на экологический класс топлива. Средний возраст легковых автомобилей в России в настоящее время достигает 15,5 лет. Согласно данным Автостата, наиболее, скажем так, старым автопарком обладают отечественные марки. Их средний возраст составляет сейчас более 18,5 лет. Автомобили японских марок также превосходят средний показатель по стране. Их возраст составляет более 17 лет. Как говорится, в сухом остатке получается, что то количество серы, которое будет содержаться в топливе Евро-2, да и даже Евро-3, это вроде как токсин для организма. Сразу не убьет, но смерть приблизит. Сегодня даже китайские автомобили ценой около 2,5 миллионов рублей имеют в основном бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и наддувом. Таким моторам сернистые бензины противопоказаны в принципе. В случае форс-мажора залить однократно топливо Евро-2 в них можно, но регулярно на нем ездить все-таки не стоит. Будьте к этому готовы и внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

никак не согреться.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек. Где ты и...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 19. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 19. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.